0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батар Шават. Офис.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешают ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی
4: 137 میلیون.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون ترانه‌های اینو وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
0: жаркие дни теплые вечера и музыка которая остается в памяти это лето на Азия плюс

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава кувкоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سطحی مگایی پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид.
6: Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата.
5: «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома.
6: Телефон 78-999-99-99.
7: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
8: Excel رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برد. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефони дорай реклама.
3: Чилуяк, чилуяк.
9: Азия Плюс. Радио по харфи аввариализмо.
10: Мосен Эбраим Заден.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте «Осон24 Delivery» в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
1: О, че хупки багор, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
2: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яни?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком.
6: Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Боной Хаспият. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: «Азия Плюс». Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой Пантера. Кофеин для бодрости, таурин, витамины B3 и B6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. Пантера. Только вперед!
6: Excel رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. Excel رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه Excel انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت Excel انرژی رو انتظار باش. یک ظرف Excel یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: آسیا پلس.
0: هر روز یک قدم به پیش.
3: آسیا پلس.
7: Я смотрю вокруг, тут нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на

0: шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.dj.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робам облаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчай Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракамид. Навадусе 959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як имконят. Онро аз даст надеш.
4: Рахами телефони дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабонарус, радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс ну хатиджей бакайгир.
5: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-828 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқтатиҷей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Азия Плюс.

0: Не то. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не то. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не то. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешает ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу – берегите своих детей. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 13.7.
4: فروش پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7 فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
5: رادیوی آسیا پلس
6: برای شنیدن
5: آسیا پلس.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: اما

0: брендов, максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از دورخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد

0: WhatsApp.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефони идора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Як саду хафтара джагарми.
4: Радио и Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че купки могу, Ромат? Гул, оф, то, апчу, боз аллергия.
5: О, Ромазизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги, дар давоми 30 дакика тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
3: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайгир.
2: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
3: Ба рақами 94-888-88 фирист.
2: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк.
4: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирал Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви зохири, амма маме бояд басар печи. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
8: Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона, Радио и Азия.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس.
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: دیوانه نمیتوانم به تو بمانم نامی تو داییم ریدی زبانم.
1: اوبو هاو در آسیا پلوس سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: Салом, шурмандагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорох то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на «Азия плюс».

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش بوز آلرژی.
2: اوروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است.
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: Allergic. Хайоти бе аллергия. Аз дурхунаго пурсон шавет.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хасбият. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmello и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты уже...

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Би более дорзуманды.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благоазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳаррӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه
5: 41 41.
4: آسیا پلوس، درجه بالای کیفیت.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон Шурама Дагуни Азиз. Бинобай Тилой Агентии Обухаво Шинуси Тожикистон Хабой Шон Тагирио Бандай Бибориш Аст. Имшаб дар Хорух 19 дараджа гарм. Дар Ходжан 23 дараджа гарм. Дар Бохтар 25 дараджа гарм. Дар Душанбе ва Ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ 24 дараджа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Радио Бо Харфи Аввариальсбо.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангумитулуй офтоп. Вахты кирузи нав сарнишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Суродинал Дар Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: соат дар Тоҷикистон 17.
1: بچه‌جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا، رادیو آسیا پلیس، آسیا پلیس نوستی.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Пострадавших от селя села Хрушана полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Специалисты компании «Памир Энерджи» проложили временные линии электропередачи от ближайших трансформаторов, что позволило восстановить подачу электричества. Сель повредил жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, также энергетические сети. Часть энергообъектов оказалась под слоем грязи, земли и камней. После завершения расчистки территории начнется полное восстановление поврежденной инфраструктуры. Для этого уже подготовили трансформаторы, опоры, провода и другие необходимые материалы. Работы по ликвидации последствий стихии в Рушане продолжаются. В первом полугодии текущего года на выплаты работникам бюджетной сферы направили около 12 миллиардов сомани. Из этой суммы на заработную плату направлено 8,5 миллиардов сомани, на выплату пенсии 2,8 миллиардов, на компенсации и пособия более 450,5 миллионов сомани, а на стипендии 122 миллиона сомани. Всего расходы госбюджета республики в первом полугодии превысили 30 миллиардов сомани. Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в сферах финансового посредничества и страхования – более 8 тысяч сомани, в информации и связи – около 7 тысяч. В сферах обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом и добычи полезных ископаемых – свыше 5 тысяч сомани. Самую низкую зарплату получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, в среднем более 1300 сомани. Несмотря на почти ежегодный рост, средняя зарплата в республике остается заметно ниже, чем в соседних странах. В 6 городах республики установили более 130 базовых станций стандарта 5G. Об этом сообщил председатель службы связи страны Исфандиор Садуло. Станции расположены в Душанбе, где их насчитывается 97 единиц, в Худжанде – 24, в Бухтаре – 5, в Кулябе – 3 и по одной станции в Рагуне и в Хароге. По словам главы службы связи, в дальнейшем станции 5G планируется установить во всех 65 городах и районах республики совместно с операторами мобильной связи и в соответствии с утвержденными квотами. К 2030 году страна полностью перейдет на сеть 5G, отметил Исфандиор Садуло. В республике официально зарегистрировано 280 пенсионеров, которым больше 100 лет. Две жительницы страны считаются самыми возрастными, им по 113 лет. Одна из них проживает в городе Бухтаре, вторая в районе Рудаки. Об этом сообщил директор агентства социального страхования и пенсии Абдурахмон Халимзода. Самое большое число долгожителей проживает в Хатлонской области, там их 136 человек. По районам республиканского подчинения 80 человек, в Сагдийской области 42 и в Душанбе 21 человек, а также один долгожитель, которому свыше 100 лет, проживает в Габау. В выходные 25 и 26 июля в парках столицы состоятся Дни культуры 6 городов и районов республики, сообщили Азиаплюс в Министерстве культуры. Так, завтра, в субботу, 25 июля, в парке имени Айни состоятся Дни культуры Айнинского района. В парке имени Фердавси свою продукцию и программу представит район Хурусон. В парке имени Алишера Наваи – район Дивоштич. В воскресенье 26 числа в парке Ирам пройдет День культуры Данганинского района, а в детском парке – Дни районов Шахристан и Горно-Мача. Начало мероприятий в 16 часов. Гостей ждут выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел и блюда национальной кухни. Также запланированы яркие культурно-развлекательные и концертные программы. Отметим, что Дни культуры городов и районов страны в столице проходят в честь 35-летия государственной независимости республики. Они продлятся до августа месяца. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: You're a legend. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

0: سوال در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نسیدون.
0: Радіо Азія Плюс. Новості.
4: Добрий вечір з новостями к этому часу в студії Тахміна Хунвалієва. Пострадавших от сіля села Хрушана полностью восстановили электроснабжение, об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов. Специалисты компании «Памир Энерджи» проложили временные линии электропередачи от ближайших трансформаторов, что позволило восстановить подачу электричества. Цель повредил жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, также энергетические сети. Часть энергообъектов оказалась под слоем грязи, земли и камней. После завершения расчистки территории начнется полное восстановление поврежденной инфраструктуры. Для этого уже подготовили трансформаторы, опоры, провода и другие необходимые материалы. Работы по ликвидации последствий стихии в Рушане продолжаются. В первом полугодии текущего года на выплаты работникам бюджетной сферы направили около 12 миллиардов сомани. Из этой суммы на заработную плату направлено 8,5 миллиардов сомани, на выплату пенсии 2,8 миллиардов, на компенсации и пособия более 450,5 миллионов сомани, а на стипендии 122 миллиона сомани. Всего расходы госбюджета республики в первом полугодии превысили 30 миллиардов сомани. Самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в сферах финансового посредничества и страхования – более 8 тысяч сомани, в информации и связи – около 7 тысяч. В сферах обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом и добычи полезных ископаемых – свыше 5 тысяч сомани. Самую низкую зарплату получают работники сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, в среднем более 1300 сомани. Несмотря на почти ежегодный рост, средняя зарплата в республике остается заметно ниже, чем в соседних странах. В 6 городах республики установили более 130 базовых станций стандарта 5G. Об этом сообщил председатель службы связи страны Исландьёр Садуло. Станции расположены в Душанбе, где их насчитывается 97 единиц, в Худжанде 24, в Бухтаре 5, в Кулябе 3 и по одной станции в Рагуне и в Хароге. По словам главы службы связи, в дальнейшем станции 5G планируется установить во всех 65 городах и районах республики совместно с операторами мобильной связи и в соответствии с утвержденными квотами. К 2030 году страна полностью перейдет на сеть 5G, отметил Исландьёр Садуло. В республике официально зарегистрированы 280 пенсионеров, которым больше 100 лет. Две жительницы страны считаются самыми возрастными, им по 113 лет. Одна из них проживает в городе Бухтаре, вторая в районе Рудаки. Об этом сообщил директор агентства социального страхования и пенсии Абдурахмон Халимзода. Самое большое число долгожителей проживает в Хатунской области, там их 136 человек. По районам республиканского подчинения 80 человек, в Сагдийской области 42 и в Душанбе 21 человек, а также один долгожитель, которому свыше 100 лет, проживает в Габау. В выходные 25 и 26 июля в парках столицы состоятся Дни культуры 6 городов и районов республики, сообщили Азия Плюс Министерство культуры. Так, завтра в субботу 25 июля в парке имени Айни состоятся Дни культуры Айнинского района. В парке имени Фирдавси свою продукцию и программу представит район Хурусон. В парке имени Алишера Наваи район Дивоштич. В воскресенье 26 числа в парке Ирам пройдет День культуры Данганинского района, а в детском парке – Дни районов Шахристан и Горномача. Начало мероприятий в 16 часов. Гостей ждут выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел и блюда национальной кухни. Также запланированы яркие культурно-развлекательные и концертные программы. Отметим, что Дни культуры городов и районов страны в столице проходят в честь 35-летия государственной независимости республики. Они продлятся до августа месяца. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Рахами телефона идора и реклама.
0: Чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи болои касбият.

0: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старшие всегда правы» иногда мешают ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 28.
4: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари атоми кунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды ходят.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
0: آسیا پلیس

0: Чай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Азия Плюс. Харус. Яхо.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар Джон, чи хелаш дурост аз? Пардифен барой дарди сар, ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: О, зарплата пришла.
6: Ну что, теперь по магазинам?
5: Нет, сначала переведу часть на депозит.
6: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
5: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
6: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
5: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефоны идорой реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио со вкусом Востока.
0: Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едорая реклама.
5: Челюяк, челюяк.
6: Слушай, чувствуй, танцуй.
7: Радио.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: تنسی سنانی آسیا پلوس

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. 41 41.
3: Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня хочу обсудить с вами очень важную тему, я бы сказала чувствительную, так как это касается некоторых моментов воспитания в восточных семьях. Можно ли ребенку говорить «нет» взрослым и нужно ли спасать кого-то, будучи ребенком? Об этом можно говорить часами, но я попробую подчеркнуть наиболее важные моменты.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Итак, какие установки в некоторых семьях могут быть опасными? Можно ли говорить «нет» старшим? Короткий ответ – да. Ребенку можно и нужно говорить «нет», когда речь идет о безопасности тела, границ и угрозе. Уважение к старшим не означает, что надо терпеть то, что ему неприятно или небезопасно. Формула для ребенка «я не хочу», «мне нельзя», «я не буду» – это нормально. Что важно проговорить родителям? Фраза «старший всегда прав» иногда мешают ребенку защищаться. В безопасных отношениях слово «нет» не наказывается. Нельзя спасать ценой своей безопасности. Установка «будь хорошим», «помоги всем» может принести к опасным решениям. Объясните ребенку, взрослый должен просить помощи только у взрослого. Или попросить ребенка, если он оказался рядом, позвать других на помощь. Взрослый не должен делиться секретами или просить ребенка сохранить тайну от родителей. Кроме папы и мамы, никто не имеет права дотрагиваться до интимных мест ребенка. Если ситуация выходит за рамки, ребенок должен сообщить взрослым в службу помощи, а не геройствовать. Опасные установки, которые стоит мягко пересмотреть. Вот несколько типичных, которые могут закреплять уязвимость. Не спорь со старшими, терпи, иначе обидишь, не жалуйся, не рассказывай, это стыдно. Заботиться о других важнее, чем о себе. Вот этого делать не нужно. Четвертое. Что делать родителю? Три фразы, которые меняют безопасность. Можно заранее дать детям простые ключи. Если тебе страшно или больно, это повод сказать «нет». Если кто-то просит нарушить правила, ты можешь отказаться. Если сомневаешься, зови взрослого и рассказывай. Стыдиться не нужно. Итак, свобода говорить «нет» – это навык безопасности и уважения к себе. А спасать других ребенку нужно не геройством, а умением обращаться за помощью и действовать только в безопасных границах. И напоследок я скажу, берегите своих детей. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
4: Фуруші пластинкагої вінілі дар солі 2025 ба андозаи 17.7% фоизавзои шёфтаст. Бо вуҷуди он ки имрӯз аксари мардум мусиқиро тавассути платформаҳои стримингӣ гӯш мекунанд, воситаҳои физикии сабти мусиқӣ дубора маъруф мешаванд. Махсусан дар байни ҷавонон винилҳо ба як бахши фарҳанг, эстетика ва ҳатто коллексия кунӣ табдил ёфтааст.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو ار رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000 آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Ролер истесол кунанда и муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, бонодон мапайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: ازیپیوس رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс. Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Radyo Asya Plus. Baru Şunidan Asya Plus.
1: با من مشو تو بگانم.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донат Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.